стандарт, взгляд на культуру, на ее место в истории страны, в жизни каждого из нас. Субъективное мнение нерошных людей в программе Жене Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду, в субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

Территория классики. Классик родился.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Жабаев.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: классик радиосымен жаз мезгілі.
1: С вами программа «Территория классики» – пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиоса.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

месяц золотой.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Certis labis.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Гармония танысы.
2: Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Это было так красиво.
3: Это флик-площадка, где нет ребят талантов.
0: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
4: Добрый вечер, наши прекраснейшие радиослушатели. Сами понимаете, мне всегда интересна одна тема. Вокруг профессии моей, а, соответственно, всех творческих профессий, сейчас весь мир говорит о креативности, весь мир ищет в себе творческий потенциал, весь мир понимает, что без него вообще никакая профессия, даже самая приземленная, даже самая как бы далекая от той сферы, которая называется искусство, творчество, культура, она как будто бы существовать уже не может. Я знаю, банки обращаются, крупные корпорации, организации, все задались вопросом, а как же так вот, что такое это творчество, что за этот потенциал человеческий, креативный, тем более с появлением искусственного интеллекта. Сначала все восхитились, а сейчас, я думаю, большинство понимает, что без собственного творчества никакой искусственный интеллект не поможет. Хотя он кажется, что таким универсальным, так облегчающим жизнь, избавляющим от рутины. Действительно так. Но, может быть, я, конечно, старая школа, но мне кажется, что творческий потенциал человеческий, он пока еще не воспроизводим. И мне трудно представить, что он вдруг будет заменен машиной. Это же мы включаем машину. Это же она, по нашим данным, так заполнилась. У нее хорошая память, да, она владеет всем объемом информации. Она действительно, она нам меняет жизнь абсолютно. Но если мы возвращаемся к истокам, если возвращаемся к своей голове, к своим мыслительным способностям, к своим осознанию своих процессов творческих, когда мы в поиске какой-то идеи, когда мы в реализации этой идеи, когда мы работаем над проектом, мы же знаем, что нам ничто не может помочь, кроме наших собственных рассуждений, кроме наших собственных ощущений, опыта и способности сомневаться, способности вдруг прозревать, вдруг чувствовать какой-то невероятный энтузиазм, чувствовать, что это пришло из какой-то области, из области интуиции. Сверху к нам пришло, да? То есть мы в процессе творчества чувствуем себя, как бы сказать проще, волшебниками. Я это часто утверждаю. Сегодня у нас в гостях Татьяна Шишкина, сценарист, режиссер. Сейчас учится на игрового сценариста. Но понятно, что не случайный гость, потому что мы последние несколько лет хорошо сотрудничаем в создании самых разных программ. А сейчас работаем над сериалом о фортепиано. У нас будет 7 серий разговоров о фортепиано. Шоурайнер сейчас новая профессия есть, но как бы это подступается, но еще нет. Вот об этом хотим поговорить сегодня. Добрый вечер, Татьяна.
5: Добрый вечер, Женя Ахияевна. Рада вас видеть.
4: Спасибо, взаимно. Вот просто без ложной скромности будем рассуждать о творческом процессе. Вот как у вас, вы очевидно, для меня очевидно, вы творческий человек. Я имела опыт работы с вами, и мне очень интересно, а как у вас это происходит? Вот как люди собираются и начинают, вот 2 человека, 3 человека, группа, 100 человек, как они взаимодействуют и начинают реализовывать те или иные проекты. Это чистое творчество. Вот мне интересно самое начало.
5: Самое начало? Тут можно, в принципе, достаточно технично рассуждать. Угу. На творческий проект всегда есть или запрос извне, или твое собственное стремление что-то сделать. Если есть запрос извне, ну, допустим, он поступает от какого-то телеканала или частного заказчика, у тебя, как правило, есть тема, и ты должен ее развить. Бывает же, что-то вдохновляет тебя лично, и тогда ты уже приходишь к своему продюсеру с идеей. Чаще всего, да, она обсуждается, потому что одна голова — это хорошо, но мнения со стороны всегда важны. А вот как рождаются эти идеи? Я недавно смотрела эпизодически интервью на канале «Хохлов-Саботовский». Это 2 парня, Они россияне. Один из них специализируется на обзорах техники для видеосъемки, а другой ведет беседы с интересными людьми. Обожаю его интервью с редактором Ксенией Собчак, редактором, который у нее на ушке сидит. Потрясающие нюансы работы рассказывал, описывал. А вот недавно в гостях этого проекта был фотограф, и он сказал следующее. Я постоянно кручу, кстати, эту цитату в голове сейчас. «Для всех творческих людей важно то, чем ты себя питаешь». И вот этот фотограф дословно привел такую историю в пример. К нему пришла мамочка молодая, фотограф, и говорит: «Я ничего не могу придумать. Вообще ничего. Ничего интересного, ничего продающего, ничего эффектного». Он говорит: «Хорошо, а скинь мне, пожалуйста, на кого ты подписана? Что ты смотришь по выходным?» Она скинула, и весь этот был контент для мамочек. Да, он полезный с точки зрения утилитарности, она молодая мама, там даются очень хорошие советы, как ей ребенка воспитывать, но для нее, как для фотографа, там пищи не было. И вот он ей говорит: если ты себя ничем не наполняешь, как ты хочешь создать что-то новое? Поэтому, если речь идет о зачаточном состоянии любого творческого проекта, если к тебе не приходят заказы извне, то он рождается из того, чем ты себя напитал, что тебя волнует. Есть, опять же, очень такая избитая фраза, ее часто говорят писателям: «Пиши о том, о чем ты знаешь». Но речь идет не буквально. Речь идет не о том, что если ты, например, бывший строитель, то ты должен писать исключительно о стройке. Здесь речь идет о том, что пиши о том, о чем ты знаешь, пиши о том, о чем ты чувствуешь, о том, что у тебя болит. И вот любая творческая идея начинается с того, чем ты сам себя напитываешь, и с того, что у тебя болит.
4: Это действительно так. И сейчас, слава богу, есть возможность нам напитываться, да? То есть YouTube, помощь, телеграммы. Кто что выбирает, конечно. Но вопрос того, как ты это все перерабатываешь. Потому что вот есть как буквальный уровень, да, восприятия, есть такой, ну, более предметный, а есть обобщение. И вот мне всегда интересно обобщение, которое универсальное для всего мироздания. То есть вообще самый интересный человек. Чем он занимается, это уже второй вопрос. И как он себя реализует, и что при этом мы все узнаем, вот это вот мне интересно. А опять же, мне интересна форма образования, потому что мы можем растечься по древу, или как это говорят, да, мы можем просто подробно рассказывать о том, чем мы живем. Это, наверное, интересно, но это, ну, как-то не поднимается. Вот мне всегда хочется, когда я с кем-то общаюсь, услышать какие-то такие основные вещи. Ну, у меня так ум устроен. Я помню, что когда я в консерватории работала, мне готовили для докладов информацию о консерватории. И она была замечательная. Ну, она была страниц 100 там, да. И я могла об этом рассказать, ну, за 10 минут. И это была такая картинка. Мне это удавалось-то. Многие не умеют. Многие вот долго-долго рассказывают свою жизнь и не поднимаются. Вот, опять же, у нас у всех разный тип мышления, да. Не то, что тип, а качество мышления, да. Как вот с этим?
5: Ну, пожалуй, тут верно и то, что у нас и типы мышления разные, и качество мышления разные. Это абсолютно равноценные вещи и равноценные моменты. Ну, чисто практически нужно уметь структурировать ту информацию, которую ты получаешь. Потому что без структуры, я в этом убеждена на все 100%, ничего невозможно. Я вот недавно в нашей с вами беседе тоже вам приводила такой пример, что всегда есть базовая одежда и аксессуары. На одних аксессуарах образ невозможно построить. Это просто невозможно. Точно так же без структуры вот эти все разговоры – это только аксессуары, это украшения, это бантики, как их называют на телевидении.
4: Так интересно мне было, что мне казалось, что я говорю что-то такое фундаментальное и самое важное. Оказывается, это все бантики и аксессуары. Да?
5: Ну, вы не понимаете, так тоже буквально. Бантики важны, аксессуары важны. Но должна быть структура. То есть точно так же, вот как сейчас я прохожу эту структуру в драматургии, да, ты можешь придумать потрясающего героя, ты можешь любить его безумно, ты можешь снимать в каких-то фантастических локациях, ты можешь поставить в фильм вот все спецэффекты, которые возможны. Но без структуры четкой, оно не сыграет. Точно так же справедливо и касательно любой передачи, если уж говорить о поле моей деятельности. Да, ты можешь снять в красивом месте, но если у тебя нет четкой структуры, четкого понимания, что зачем идет, почему оно здесь, к чему оно должно привести твоего зрителя, где оно дать должно ему какое-то открытие, без этой вот четкой структуры, в какой-то мере методологической, все это не сработает. Красивые вещи, аксессуары важны в любом творчестве. Мы прекрасно это знаем. Давайте возьмем самый любимый аттракцион, киноаттракцион молодежи – Marvel. Давайте уберем всю CGI-графику, давайте уберем все красивые костюмы. Оставим только сюжет. Да, классный будет сюжет, но оно не будет так смотреться. Нельзя говорить, что аксессуары менее важны, чем наша базовая одежда. Это все должно совокупно работать на продукт. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, как вообще выбирать информацию, отсекать информацию, как вот это все рождается, на мой взгляд, нужно уметь структурировать то, что ты получаешь, то, как ты мыслишь. Ну, по-другому для меня никак. Я достаточно такой человек, наверное, тревожный, поэтому у меня всегда все по листочкам, по планам, по чек-листам. И для меня идти без структуры – это провальный путь. Но, в принципе, точно так же, как без структуры и строить фильм «Провальный путь». Точно так же, как без какой-то структуры строить программу «Провальный путь». Если ты не знаешь, что у тебя будет за вот первым вступительным диалогом ведущих, если ты не знаешь, а дальше, чем тебе наполнять еще полтора часа эфира, как ты эти полтора часа эфира заполнишь? Какие бы ни были спецэффекты, которые также важны, не менее важны, нужна структура.
4: Ну вот кажется, с этим всегда сложно, потому что кто этому учит? Вот опять же, разные профессии. У нас это называется, ну, работа с формой, да? У нас все произведения имеют форму, да? Мы знаем, мы ее изучаем на там, полифонии, на анализ музыкальных произведений. Да? Что за предмет, когда учат людей из сферы кино, да? Что такое театр? Там вот это обсуждается, потому что кажется, что это, может быть, я ошибаюсь, кажется, что это, ну, само собой. Нет, не само собой. И кажется, что, да, структуру сделаешь, но где ж твои... Вот сейчас часто говорят, что всякое представление, оно важно, когда есть какая-то история, да, storytelling, да, что через историю легче воспринимать, ну, любое сообщение там творческое, да, что история сама как будто бы даст и смысл, да? Или я в другую сторону немножко ушла?
5: Одно на самом деле не исключает другое. Mm-hmm. Я поняла, о чем вы говорите. Возможно, со стороны сейчас я где-то буду немножко по-дилетантски звучать, потому что на почве именно игровой сценаристики я пока еще джуниор, я ученик, я только учусь. Но то, как я себе это понимаю... Вот вы сказали, кажется, что ну, как-то само собой происходит. Если вам в произведении... В театральной постановке или в любом фильме кажется, что вот все кажется само собой происходит, значит,
4: конечно, нет.
5: Значит, прекрасно всё поработал
4: сделано,
5: сценарист,
4: да.
5: Режиссер воплотил это все, значит, все прекрасно сделано. Очень много, конечно, есть споров и очень много школ, которые учат игровой сценаристике. Там спорят, сколько актов в структуре, там у кого-то их там безумное количество, у кого-то там три акта и баста. Но, в принципе, это все работает. И все это, если ты знаешь вот эту основу, все это укладывается, очень красиво укладывается. А вот твое личное — это все надстройки, опять же. То есть нельзя не признавать, что фильмы Тарантино, они прекрасно построены. И они авторские. Уж кого-кого Квентина Тарантино нельзя уличить в том, что он абсолютно халтурит или за кем-то повторяет. У него каждая работа имеет определенный характер, определенную историю. История рассказывается правильно абсолютно. И ты смотришь, и ты чувствуешь, ты сопереживаешь героям, в конце ты испытываешь определенного рода катарсис. Все это происходит. То есть вот она, история работает, сторителлинг прекрасно выстроен. Есть ли там Тарантино? Да есть. Он там в каждом слове, в каждом повороте головы героев, в каждых необычных сценах. Но если мы посмотрим глубже, абсолютно все его фильмы абсолютно четко укладываются в классическую трехактную драматургическую структуру. Там все именно в тот момент происходит, в который оно должно происходить. И поэтому у нас повествование идет по нарастающей, оно нас к чему-то ведет, и у нас появляется момент вот этого прозрения, ах, ох, потрясающие какие-то переживания, Потому что, несмотря на то, что там много личного, много сторителлинга, много самовыражения авторского, чисто вот технически там все по учебнику.
4: Выстрелило все то, как надо, да?
5: Да?
4: То есть запланировано.
5: Потому что это так работает. Это же уже неоднократно было сказано, что мы не можем придумать ничего принципиально нового. Мы собираем идеи, мы пропускаем их через себя, мы выдаем их через свою призму восприятия, мы компилируем их каким-то образом, но мы не придумываем ничего принципиально нового. А поскольку все уже придумано, где-то нужно пользоваться работающими схемами, чтобы все сработало.
4: Это удивительно, потому что я знаю это в музыке. Я знаю, как важно выстраивать формы, и как, если нету формы, то произведение не подействует никак. Но из-за того, что форма образования – это немножко рацио. А мне всегда, ну, часто я слышу такие упреки, что слишком много рацио, не хватает эмоций. И поэтому для меня вот это вот творческое самовыражение, да, какие-то особенно красивые метафоры, там, сравнения, ощущения. Вот, по крайней мере, в разговоре я делаю акцент на это. Да. И тогда, и для меня это было интересно узнать, что это аксессуары. Да. То есть, наоборот, как раз я себя критикую часто за то, что слишком рационально, да, и забочусь о форме, потому что я знаю, что форма – это время, и что если ты не соблюдаешь этого закона, то есть когда ты растянул время, ты должен собрать его потом, ты неумолимо движешься там к разработке, к кульминации и к финалу, да. То есть вот когда мы концерты свои программы выстраиваем, и когда мы делаем проекты, то для нас вот эта вот звуковая, музыкальная режиссура, которая связана со временем и с воздействием музыки на зрителей, слушателей, это ключевое. Мы не можем поставить в конце концерта эпизод, какой-то большой кусок, ну, какой-то лирической и такой нежной музыки. В конце всегда последняя финишная прямая, она идет на повышение, да? На подъеме, для того, чтобы объединить всех зрителей в едином порыве, да, эмоциональном. И тоже знаем, что бывают лирические центры, бывает начало, которое всегда так загадочно, неопределенно, да. Бывают какие-то явные точки, яркие точки. То есть невозможно выстроить весь концерт с одинаковой энергетикой, да. И то же самое в кино, то же самое в любом представлении, да?
5: В любом аудиовизуальном крупном произведении, вероятно, да. Но то, что вы описываете, это, по сути, драматургия концерта, точно такая же, необходимая.
4: Как драматургия фильма.
5: Да.
4: И любого...
5: Они... Да, у них законы разные, конечно же. Они не идентичны, но логика, в принципе, есть и там, и вполне логично называть и там это драматургией.
4: Вот, например, бывают, да, произведения, которые заканчиваются вот так многозначительно, тихо, с желанием получить такой эффект, что зал замер, а потом взорвался. Это трудно.
5: Ну, еще
4: легче,
5: бы.
4: Легче.
5: Легче поставить точку, чем многоточие с развитием.
4: Да,
5: да,
4: да, да, да.
5: Легче привести к какой-то однозначной эмоции.
4: Да. А многозначно люди растеряны и тогда не понимают. Каждый задумывается и не понимает, что это было, да? Всем нужно это.
5: Ну, это же хорошо.
4: Да, да.
5: Одно из наших предназначений – это помогать людям смотреть по-другому на знакомые вещи, смотреть вглубь себя, размышлять. Мы же ради этого работаем, как вот прекрасный педагог, чьи лекции я сейчас слушаю, Евгений Казачков, он сказал однажды, говорит, вы работаете, вы вступаете на этот путь не ради славы и денег, к этому есть пути полегче. Вы,
4: вот.
5: Да, вы занимаетесь этим, потому что вы хотите что-то дать людям. Творчество что-то дает людям. Творчество — это своего рода культурное плацебо, которое помогает получить какие-то дополнительные силы для жизни, наверное. Потому что мы же все, в принципе, очень лояльно относимся к мотивационным фильмам, фильмам, основанных на реальных историях. А почему? Допустим, у вас какая-то грустная ситуация в жизни, может быть, даже трагическая. К вам придет ваш знакомый и скажет: «Взбодрись, все отлично, все будет супер. Вот прям бросай сейчас эту депрессию, все будет классно». И что?
4: Навредит только.
5: Это в пустоту идет. Но когда создается действительно грамотный, потрясающий фильм о том, как человек в похожих условиях сражался с системой, например, проигрывал системе, потом нашел в себе силы, преодолел, достиг успеха, это помогает.

0: изменился, что мы видим, что да, действительно, ну, как бы все равно хотели иметь какой-то материальный результат, да? И когда мы видим, что что-то бессмысленное, без какого-то, ну, наполнения настоящего человеческого, оно вызывает у людей восторг? Или люди просто вообще никогда не слышали? В общем, эти сомнения людей, которые занимаются чем-то таким настоящим, а видят, что какие клипы, или какие разговоры, или какие представления, нету формы, нету, только яркий свет, частая перемена декораций.
1: Планов.
0: И вот эти все вспышки все время. Знаете, я в каком-то 17-м году после большого перерыва, потому что я сильно была увлечена проектами, концертами больших коллективов консерватории, да, я приехала у меня турне было по Казахстану и по Европе, и по миру с сольными концертами. И я, когда готовилась, я думала, ой, кому нужны? Время прошло уже, леды, экраны, танцы, обязательно хор, обязательно солист какой-нибудь, ну, спецэффекты, кого-то там носят над сценой, да, поднимают, ну, что-то такое, чтобы вот развлекать, как в цирке. И я думаю, а я что? Что я сейчас людям даю? И вы знаете, в первом же городе, в котором я была, мне сказали, ой, какое счастье, говорит, как надоели эти яркие LED-экраны и постоянное шумное, какое-то грохочущее представление на сцене. Хоть музыку послушайте. Я так была удивлена, потому что, ну, правда, я уже думаю, что мы проиграли абсолютно.
1: Ну, Женихе, но тут нельзя говорить, конечно, что мы проиграли и большие смыслы проиграли. Это же вопрос, в первую очередь, наверное, психологии, потому что то, что вот вы говорите, это же погоня за быстрым дофамином.
0: Угу.
1: То есть мы все вот, ну, все, не все, да, быстренько полистать, получить какую-то быстренькую симпатичненькую информацию, от этого и кайфануть. Это неправильно. Это с точки зрения функционирования нашего мозга неправильно. Но телефоны стали настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что мы без этого не можем, мы сами с этим постараемся бороться. Раньше люди по-другому жили, мы в очень непростой период в этом смысле попали. К тому же есть такой все-таки нюанс. Честное искусство, оно вызывает очень сильные эмоции. И когда у тебя, там, не знаю, плохо все с семьей, плохо все на работе, плохо все. Тебе это не нужно. Зачем тебе смотреть какой-то фильм, из-за которого ты там будешь очищаться, плакать и так далее? Нет, тебе видосики с котиками самое сейчас то, что в масть пойдёт.
0: Я так тоже думаю. Я тоже так думаю, потому что не до высоких материй, сложных рассуждений, размышлений, да. И
1: это все приходит с повышением уровня жизни. Когда ты занят выживанием, ну, мы тоже с вами недавно про это говорили, когда ты занят выживанием, ты не думаешь о таких высоких вещах. Ты не идешь в музей, когда тебе завтра нечем кормить детей. Это естественные процессы. Сейчас мы слишком заняты выживанием. Сейчас у нас недостаточно высокий уровень жизни. Но не у всех, не везде. И это не значит, что не нужно бороться.
0: У нас есть своя аудитория.
1: Есть своя аудитория. Потом, я, знаете, иногда смотрела европейские постановки театральные. Иногда создавалось ощущение, что они выступают не для публики, а потому что им нужно выразить себя. Поэтому иногда нужно просто что-то сделать, потому что иначе оно тебя съест изнутри.
0: А вот так, да?
1: Это тоже важно. Почему нет? Точно так же есть прекрасная фраза, которая очень меня мотивирует в последнее время. Ну, согласитесь же, что с телефонами к нам пришло еще вечное сравнение. У этого такая аудитория, у этого столько подписчиков, у этого столько лайков, вот, и так далее, и тому подобное.
0: Да. И тогда ты никому не известный и не нужный. Вот вон они, блюстители смыслов.
1: Но мне очень понравилась фраза, которую я недавно тоже где-то в информационном поле выловила, что их успех не значит твое поражение. И это прекрасно. Допустим, вы сыграете, и вы для кого-то одного человека, для какого-то одного измените всю его жизнь. Это уже очень-очень многое. Как было тоже в прекрасном фильме «Список Шиндлера», была такая цитата, она, насколько я помню, из религиозной книги взята: «Тот, кто спас одну жизнь, спас человечество». Если своим творчеством вы изменили жизнь одному человеку, значит, вы в какой-то мере изменили все человечество. Ну, я, по крайней мере, себя

0: себя успокаиваю именно этим.
1: Ну, правда. Ну и самое главное, что мы, даже если хотим поменяться, вот я пойду в сторону, вот решаю пойти в сторону популярности большой, чтобы большое количество людей меня услышало, чтобы это было похоже на какое-то большое шоу. Да, да, это все возможно. А, собственно, то, что я буду делать, меня совсем не вдохновляет и не делает из этого какую-то задачу, которую я привыкла решать для себя, да? Ну, что-то там просто там что-то нажимать легонечко, но быть в ярком платье, там летать, и рядом со мной танцоры, или спецэффекты просто невиданные, да, мировые. Вот, например, я недавно смотрела, как оркестр. Есть такой Дудамель, но он просто действительно фантастический дирижер. Он вошел в нашу жизнь тем, что он в Венесуэле выучил... пригласил в музыкальные школы совсем бедноту, бездомных там детей, не знаю кого, из тюрем, и сделал из них огромный оркестр. То есть начал учить, и все такое, вырастил потрясающий оркестр. Сейчас он, по-моему, в Нью-Йоркской филармонии дирижирует. Но последняя запись была, что там, по-моему, человек 500 сидело, если не 1000. И они все прыгали и танцевали вместе с инструментами. Но это какая-то бешеная энергетика, да. Ну, вот этот способ классиков достучаться до мира, да? Или там еще что-нибудь, там придумать всякие смешные скетчи, когда что только с инструментами не делают, да? И играют, и жонглируют, и под рояля играют. Ну, то есть эквилибристика и там цирк какой-то, да? И такое, что мы типа тоже должны такими быть, да?
0: Ну, почему? На самом деле никто никому ничего
1: не должен. Да.
0: На каждого артиста найдется своя аудитория, вот. Она находится. И к тому же, вы не смотрели сравнительно свежий мультик студии Pixar «Душа»?
1: Смотрела.
0: Смотрели. Но вы же помните, насколько он был неправ? Он думал, что он будет счастлив, только если вот он сыграет, выступит с известным музыкальным бэндом, что вот если он будет на сцене, он будет счастлив. А он сыграл и говорит, что-то чувства не те. А потом он стал вспоминать, и самым важным было вот, что он конкретного ребенка вдохновил дальше играть, что он побыл с мамой. То есть...
1: Слушайте, я этот фильм смотрела в тяжелый для себя год,
0: угу.
1: И я там другой смысл искала, и я вообще не восприняла. Там что-то было связано с другим миром, то, что как да. Это происходит, да? Но я несколько раз... Пыталась его посмотреть, ничего не поймала. Все были вокруг в восторге, надо пересмотреть.
0: Я его разбирала с драматургической точки зрения. Грешна, я очень многие сейчас фильмы пересматриваю и разбираю, поскольку это моя практическая работа. Он драматургически очень хорошо построен. И он построен на противоречии двух важных мыслей. Идти всю жизнь к одной великой цели или получать удовольствие от жизни такая, какая она есть. То есть, ну, опять же, тоже спорный момент. Герой выбрал все-таки наслаждаться каждым днем, каждой своей жизнью, ценить те небольшие моменты радости, которые у него происходят с мамой, с окружением его и так далее и тому подобное. А вот то, в каком антураже это было снято, ну, для меня это уже было украшение. А вот основной посыл был вот для меня в этом мультике именно об этом, именно о том, что ты выбираешь в жизни. Ты выбираешь вот эту вот цель, обязательно стать известным, обязательно играть с классным бэндом, а оказавшись там на вершине, ты будешь счастлив? Вот герой не был счастлив. Ну, не был. Чего-то другого хотелось, а чего непонятно. Для меня все-таки я пытаюсь тоже переучить себя радоваться маленьким моментам, потому что жизнь, она очень непредсказуемая, ты не знаешь, сбудутся твои планы, ты не знаешь, что будет завтра, и жить все время в погоне за какой-то мечтой, которая может никогда не реализоваться, и тратить на это все силы, отринуть близких. Наверное, для меня это недопустимая крайность, и я вот все-таки учусь получать удовольствие от каждого момента. И удовольствие от того, что я делаю, точно так же, как вот вы говорите, вы приехали на концерт, и к вам подошли люди, которые сказали, как замечательно. Ну вот это прекрасно. Может быть, вот эти моменты, они приносят вам гораздо больше счастья, чем принесли бы, не знаю, миллионы подписчиков в Инстаграме.
1: Ой, Татьяна, чудесный разговор с вами. Давайте в заключение что-нибудь такое скажите людям, которые, надеюсь, не заморочились от наших разговоров, а наоборот, услышали для себя что-то очень важное.
0: Я, наверное, повторю ту фразу, которую уже сказала сегодня. потому что она очень важна в век постоянных сравнений. Чей-то успех не значит ваш провал. Старайтесь, стремитесь. Без вашего голоса картина мира будет неполная. Как сказал однажды Бахат Каирбеков в одном интервью, вам сказал, что он пришел к выводу, что без его голоса картина мира будет неполной.
1: Неполная. Ой, чудесно. Понимаете, уважаемые радиослушатели, ну невозможно в рамках одной программы закончить такой разговор. В принципе, он незаканчиваемый, но все равно рамки программы нам сейчас диктуют, чтобы сказать до свидания. Большое спасибо, Татьяна. А разговор продолжится в следующий раз.
0: Спасибо, Женя Хияевна. Я была очень рада быть сегодня вашим гостем в студии. До новых встреч.
1: До новых встреч.
2: Это было так красиво.
3: Рефлексия. Площадка, где ты дала
4: культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.